0: ученые.
1: Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо!